0: FM и на Съмек Евмек.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт. Концерт Джутакихев Новагахмби Хамар. Хамар Ерек, Соль Мажор. Катарум е Филхармония Новагахумба. Менакатар Евдирижор Томас Зехетмайр.